вече. Я те питах просто пет гитару, заспевай си свои песни. Разкажи, че му лишат от тебе, но песни не. Я те питах просто пет гитару, заспевай лаж до темноте. Як зазнати сам, само не знаю.